Глядеть, які мам плани, цо мне вє. Мови языкем тяло, мови ми бяч, цо хцеш. Оно би хтяло, глядеть, які мам плани, цо до ней. Мови языкем тяло, мови.